0: Šovakar vakar svētbrīdī atvērtās debesis mums un ar mums kalpos Salaspils draudzes mācītājs, Atmods Rītavas mācītājs Mihails Bogdanovs.
1: Приветствую, дорогие радиослушатели.
2: Sveicu, dargie radioklausītāji.
1: Сегодня я хочу поговорить на тему.
2: Šodien es vēlos runāt par šādu tēmu.
1: Прячешься ли ты от Божьего слова?
2: Vai tu slēpies no Dieva vārda?
1: Первое место писания будет Псалом 118, с 1 стиха по 6.
2: Pirmā rakstuvieta būs 119. Psalms no 1. Līdz 6. Pantam.
1: Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твое хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои.
2: Svētīgi tie, kuru takas bez vainas, kas kunga mācībā staigā. Svētīgi tie, kas savu liecību sargā, kas no visas sirds viņu meklē. Tie, kas netaisnību nedara un viņa ceļos staigā. Savas rīkojumus tu pavēlēji rūpīgi ievērot, kaut es ietu stingru ceļu un tavus likumus ievērotu. Tad es kaunā nepaliktu, tik lūkotos uz visiem taviem baušļiem.
1: Давид говорит о большом блаженстве.
2: Давид runā par lielu svētīgumu.
1: Это большое счастье, когда ты послушен Богу.
2: Tā ir liela laime, ka tu esi paklausīgs Dievam.
1: Когда я читаю местописание, которым я послушен, я переживаю внутреннее удовлетворение.
2: Kad es lasu rakstu vietas, kurām es paklausu, man ir iekšēji liela apmierinātības sajūta.
1: Но не всегда получается все послушаться.
2: Bet nevienmēr tā sanāk visu paklausīt.
1: И Давид в 5 и 6 стихе молится Богу.
2: Un Dāvids 5. Un 6. Pantā lūdz Dievu.
1: Бог, я не хочу стыдиться, смотря на твои заповеди.
2: Kungs, es nevēlos palikt kaunā, skatoties uz taviem baušļiem.
1: О, если бы моя жизнь двигалась к послушанию.
2: Kaut mana dzīve virzītos paklausībā.
1: Бывает, наша жизнь двигается совсем в другом направлении.
2: Gadās tā, ka mūsu dzīve virzās pavisam citā virzienā.
1: И бывает, что наша церковная жизнь – это одно.
2: Un gadās tā, ka mūsu draudzes dzīve ir viens.
1: А реальная жизнь – это совсем другое.
2: Bet reālā dzīve ir pavisam kas cits.
1: И когда мы сталкиваемся в церкви со Словом Божьим,
2: Un kad mēs draudzē dzirdam Dievu vārdu,
1: или, может быть, в другом месте его слышим,
2: varbūt kaut kur citur to dzirdam,
1: у нас внутри может подниматься стыд.
2: Iekšēji mūsos var kauns pacelties.
1: Потому что, как Давид здесь отметил,
2: tāpēc, ka tā, kā šeit Dāvids arī ir atzīmējis,
1: что нам не стыдно смотреть на Слово Божие.
2: Mums nav kauns skatīties uz Dieva vārdu.
1: Тогда, когда сама жизнь идет к послушанию.
2: Tad, kad visa dzīve ir paklausībā.
1: Но очень важно отметить, что здесь написано.
2: Bet ļoti svarīgi ir atzīmēt, kad šeit ir rakstīts.
1: Что Давид просит Божьей помощи.
2: Kad Dāvids lūdz Dieva palīdzību.
1: Бог, помоги мне.
2: Dievs, palīdzi man.
1: Помоги, чтобы сама моя жизнь.
2: Palīdzi, lai mana dzīve.
1: Пути моей жизни.
2: Mani dzīves ceļi.
1: Направлялись к послушанию тебе.
2: Būt virzīti paklausībā tev.
1: Дорогие слушатели.
2: Дорогие klausītāji.
1: Наша жизнь не случайно время от времени двигается в другом направлении.
2: Mūsu dzīve nereti laiku pa laikam virzās citā virzienā.
1: Потому что у нас есть духовный враг.
2: Jo mums ir garīgais ienaidnieks.
1: Дьявол.
2: Velns.
1: И этот враг так обработал наш мир.
2: Un šis ienaidnieks tā ir apstrādājis mūsu mieru.
1: Что даже наш мир, в котором мы живем, он находится в грехе.
2: Jo tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, atrodas grēkā.
1: И сам мир, в котором мы живем, он тянет нас к греху.
2: Un pat pasauli, kurā mēs dzīvojam, viņa mūs velk uz grēku.
1: Поэтому нам нужна помощь Божья.
2: Tādēļ mums ir vajadzīga Dieva palīdzība.
1: И нужно молиться об этом.
2: Un par to ir jālūdz.
1: Чтобы наши пути,
2: lai mūsu ceļi,
1: наша жизнь,
2: mūsу dzīve,
1: направлялась к послушанию.
2: Virzītos paklausībā.
1: Тогда мы можем быть счастливыми с Богом.
2: Tad mēs varam būt laimīgi ar Dievu.
1: Тогда нам будет приятно на проповеди.
2: Tad svētdienās mums būs patīkami.
1: Тогда нам будет приятно читать Библию.
2: Tad mums patiks lasīt Bībeli.
1: А если это не происходит?
2: Vai ja tas nenotiek?
1: Люди Божьи начинают прятаться.
2: Tad Dieva cilvēki sāk slēpties.
1: Иногда они просто прячутся на проповедях какого-то проповедника.
2: Dažreiz viņi slēpjas kādas sludinātājas vētrunās.
1: Но если стыда много,
2: bet ja ir daudz kauna,
1: то как Адам и Ева,
2: tā kā Ādams un Ieva,
1: они прячутся дальше.
2: Viņi paslēpjas tālāk.
1: Они прячутся за деревьями рая.
2: Viņi slēpjas aiz paradīzes dārza kokiem.
1: Бог, у нас есть плоды.
2: Dievs mums ir augļi.
1: Мы тебе служим.
2: Mēs tev kalpojam.
1: И все.
2: Un viss.
1: Мы все сделали.
2: Mēs visu esam izdarījuši.
1: Мы больше ничего не хотим нового слышать.
2: Vairāk neko jaunu negribam dzirdēt.
1: Но это нездоровая жизнь.
2: Tā nav veselīga dzīve.
1: Если у нас есть разделение со Словом Божьим.
2: Ja mums ir atšķirības par to, kas ir rakstīts Dieva vārdā.
1: Мы можем прикрывать себя любыми листьями.
2: Mēs varam sevi apsekt ar jebkurām lapām.
1: Но внутри мы не будем чувствовать счастья Божьего.
2: Bet iekšēji mēs nejūtīsim Dieva laimi.
1: Новый Завет.
2: Jaunā derība.
1: В Деяниях апостолов 2 главе 41 по 42 стих.
2: Apustuļu darbu grāmatā 2. Nodaļā 41. un 42. pantā.
1: Говорит следующее.
2: Rakstīt nākošais.
1: Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах.
2: Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tad dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu, un tie pastāvēja apstuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās.
1: Мы видим, что новообращенные верующие не полагались на какие-то свои уже имеющиеся знания.
2: Mēs redzam, ka jaunatgrieztie kristieši nepaļāvās uz savām kaut kādām iepriekšējām zināšanām.
1: Они постоянно учились.
2: Viņi visu laiku mācījās.
1: Они общались.
2: Viņi bija sadraudzībā.
1: Принимали хлебопреломление.
2: Viņi piedalījās maizes laušanā.
1: И молитвы.
2: Un lūkšanās.
1: Эти четыре инструмента.
2: Un šie četri instrumenti.
1: Помогают нам возрастать в послушании Богу.
2: Palīdz mums pieaugt paklausībā Dievam.
1: Мы не можем сразу все правильно делать.
2: Mēs nevaram visu uzreiz visu darīt pareizi.
1: Нам нужно научиться.
2: Mums ir jāiemācās.
1: Если вы когда-нибудь читали Нагорную проповедь Иисуса,
2: ja jūs kādreiz esat lasījuši Jēzus kalna svētrunu,
1: я думаю, что вы поняли, что за один раз все это выучить невозможно.
2: Jūs sapratāt, ka vienā reizē to visu iemācīties nav iespējams.
1: И тем более поступать всегда так не получается сразу.
2: Un vēl jau vairāk vienmēr tā rīkoties uzreiz nesenāk.
1: Иисус говорил намного больше, чем только Нагорную проповедь.
2: Bet Jēzus runā daudz vairāk, ne tikai kalna svētrunu.
1: Есть еще послание апостолов.
2: Un ir arī vēl apustuļu vēstules.
1: Новый Завет.
2: Jaunā derība.
1: И это нужно постоянно изучать.
2: Un tas visu laiku ir jāmācās.
1: И да, время от времени мы будем чувствовать, что мы что-то не выполняем.
2: Jā, laiku pa laikam mēs sajūtīsim, ka ne jau visu esam izpildījuši.
1: Но это не повод нам прятаться.
2: Bet tas nav iemesls, lai slēptos.
1: Но это повод вспоминать, что Иисус уже заплатил за наши грехи.
2: Bet tas ir iemesls atcerēties, kad Jēzus jau ir samaksājis par mūsu grēkiem.
1: И преломление хлеба помогает помнить это.
2: Un maizes laušana palīdz mums to atcerēties.
1: Мы можем понимать, что всегда Иисус нас прощает, когда мы обращаемся к Нему с просьбой о прощении.
2: Mēs varam saprast, ka Jēzus vienmēr mums piedod, ja mēs lūdzam Viņam piedošanu.
1: И Он готов нас научить.
2: Un Viņš ir gatavs mums mācīt.
1: Духом Святым.
2: To Svēto Garu.
1: Мы очень хорошо учимся в общении с другими верующими.
2: Mēs ļoti labi mācāmies, kad esam satraucībā ar citiem ticīgiem.
1: Каждый человек понимает священное писание немножко по-своему.
2: Katrs cilvēks svētos rakstus saprot mazliet savādāk.
1: Кто-то больше, кто-то меньше.
2: Cits vairāk, cits mazāk.
1: Кто-то одно место лучше понимает, кто-то другое.
2: Kāds vienu rakstu vietu labāk saprot, kāds citu.
1: И мы можем поделиться друг с другом.
2: Un mēs varam dalīties viens ar otru.
1: И мы можем задавать вопросы, если что-то непонятно.
2: Un mēs varam uzdot jautājumus, ja kas ir nesaprotams.
1: Поэтому очень важно не убегать из церкви.
2: Tādēļ ļoti svarīgi nemēk prom no draudzes.
1: Но быть в церкви.
2: Bet būt draudzē.
1: И не просто посетителем.
2: Un nevis vienkārši kā apmeklētājam.
1: Но общаться с другими верующими.
2: Bet būt sadraudzībā ar citiem ticīgajiem.
1: И таким образом мы можем больше научиться и помочь друг другу что-то делать для Бога.
2: Un tā mēs varam viens otram palīdzēt vairāk darīt Dieva darbā.
1: И мы видим здесь и во многих других местах, что многие верующие были в молитвах.
2: Un mēs redzam gan šeit, gan arī citās raksturvietās, daudzi ticīgie bija lūkšanās.
1: Много вещей есть, которыми мы можем научиться.
2: Ir daudz lietas, kuras mēs varam mācīties.
1: Но нам реально нужна сверхъестественная помощь, чтобы быть послушными.
2: Bet mums ir vajadzīga reāla no augšienes palīdzība, lai mēs varētu būt paklausīgi.
1: Поэтому молитва должна быть неотъемлемой частью жизни христианина.
2: Tātad lūkšana ir neatņemama kristiešu dzīves sastāvdaļa.
1: И эти вещи, они помогают нам возрастать в послушании.
2: Un šīs lietas mums palīdz pieaugt paklausībā.
1: И когда мы принимаем прощение Божье, мы можем радоваться.
2: Un tad, kad mēs pieņemam Dievu piedošanu, mēs varam priecāties.
1: И мы можем наслаждаться этим блаженством.
2: Un mēs varam baudīt šo svētlaimi.
1: Что мы входим в исполнение воли Божьей.
2: Kad mēs ieejam Dieva gribas izpildīšanā.
1: Я хочу прочитать следующее место Писания из Нового Завета.
2: Vēlos lasīt nākošo rakstu vietu no jaunās darības.
1: Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 13 по 25 стихи.
2: Un pirmā vēstule Korintiešiem, 12. Nodaļa, no 13. Līdz 25. Pantam.
1: Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. А также голова, ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, от тех более полагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге.
2: Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Jo arī miesa nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kā es sacītu, tā kā es neesmu roka, es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedaru pie miesas. Un ja auss sacītu, tā kā es neesmu acs, tad es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedaru pie miesas. Ja visa miesa būtu acs, kur paliktu dzirde? Ja visa miesa būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa? Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acs nevar sacīt rokai, man tevis nevajag. Vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas, esam nespēcīgāki, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, tos mēs ietiepjam sevišķā godā. Un mūsu nepieklājīgie locekļi dabū sevišķu godu. Bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesā ir tā sastādījis, ka mazāk cienījamam locekliem piešķirt lielāku cieņu. Lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādātu cits par citu.
1: Здесь мы видим, что мы у Иисуса разные.
2: Šeit mēs redzam, ka mēs Jēzum esam dažādi.
1: Причём настолько разные, насколько отличается, например, глаз от руки.
2: Un pie tām tik ļoti atšķirīgi, kā acs atšķirās no rokas.
1: I, možno skazāt, ruka namnoga silnieja.
2: Varētu teikt, roka daudz stiprāka.
1: I, jesli ruka borica s čemta, to ruke lihko borotsa.
2: Un, ja roka ar kādu cīnās, tad tā ir viegli cīnīties.
1: No, jesli tu daža paliezit glas, to glazu silna dastanica.
2: Bet, ja tur gadītos acis, tad acis stipri dabūtu.
1: I, v общем-то, он для этого не предназначен.
2: Jo tā priekš tā nav domāta.
1: И бывает, люди в церкви смотрят на образцы других служений.
2: Un gadās tā, ka cilvēki draudzē skatās uz citām kalpošanām.
1: И они слушают свидетельства других служений.
2: Viņi klausās liecības par citām kalpošanām.
1: И там хорошие служения.
2: Un tur ir labas kalpošanas.
1: И они думают, а я так не могу.
2: Un viņas domā, es tā nevaru.
1: И человеку становится стыдно.
2: Un cilvēkam kļūst kauns.
1: Он думает, что он не послушен Богу, потому что он не может как другой христианин.
2: Viņam liekas, ka viņš nav paklausīgs Dievam, jo viņš nevar tā kā cits kristietis.
1: И это неправильно.
2: Tas nav pareizi.
1: Потому что Бог нас создал разными.
2: Tādēļ, ka Dievs mūs radījis dažādus.
1: Есть общая воля Божия для каждого христианина.
2: Ir kopējā Dieva griba katram kristietim.
1: Есть заповеди, которые всем надо соблюдать.
2: Ir baušļi, kas visiem jāievēro.
1: Это, во-первых, моральный закон.
2: Tas ir morāls likums.
1: Но есть вещи, которые специфически для каждого конкретного служения.
2: Bet ir lietas, kas ir specifiskas katram konkrētai kalpošanas veidam.
1: И нам не надо стыдиться, если Бог нам не дал такое же служение, как другому человеку.
2: Un mums nav jābūt kauns, ja Dievs mums ir iedevis citu kalpošanu nekā citam cilvēkam.
1: Больше всего мы, наверное, смотрим на проповедников и на прославителей, которые в церкви.
2: Visvairāk mēs, laikam, skatāmies uz sludinātājiem un uz slavētājiem, kas ir draudzē.
1: И это хорошее служение, нужное служение.
2: Un tā ir laba kalpošana, vajadzīga kalpošana.
1: Но это не значит, что все должны так делать.
2: Bet tas vēl nenozīmē, ka visiem tā ir jādara.
1: И это не значит, что если ты не умеешь проповедовать за кафедрой, ты плохой христианин.
2: Tas nenozīmē vēl, ka, ja tu nemāki pie kancels sludināt, tu esi slikts kristietis.
1: И это не значит, если ты не можешь красиво петь, ты плохой христианин.
2: Un tas nenozīmē, ja tu nemāki skaisti dziedāt, tu esi slikts kristietis.
1: И этот стыд нужно убирать.
2: Un šo kaunu ir jāņem nost.
1: Вместо того, чтобы быть похожим на других в служениях.
2: Tā vietā, lai būtu līdzīgs citām kalpošanām.
1: Надо углубляться как раз в Слово Божие и молитву.
2: Ir jāiedziļinās Dieva vārdā un lūkšanā.
1: И Бог может открыть служение, которое предназначено для тебя.
2: Un Dievs tad var atvērt to kalpošanu, kas ir domāta tev.
1: И в этом месте Писания мы видим.
2: Šajā raksturietā mēs redzam.
1: Что некоторые части тела Христа кажутся слишком слабыми.
2: Mēs redzam, ka dažas Kristus miesas daļas ir pārāk vājas.
1: Ну, скажем, глаз кажется намного слабее руки.
2: Ну, acis ir daudz vājāk par roku.
1: Но я бы сказал, что без глаза рука будет направляться совсем не туда, куда надо.
2: Bet es varētu teikt, ka bez acīm roka iet ne tur, kur vajag.
1: И, скажем, ощущения у носа или у слуха или у глаза будут совсем другие.
2: Jūtas degunam, ausīm vai acīm būs pavisam savādākas.
1: Бог может разным людям давать разные виды откровений.
2: Cilvēks, Dievs var dot dažādiem cilvēkiem dažādas atklāsmu veidus.
1: Здесь нужно не спорить или стыдиться.
2: Šeit nav jāstrīdās un nav jākaunās.
1: Но нужно молиться и просить Бога.
2: Bet ir jālūdz un Dievu jālūdz.
1: Чтобы он показывал общую картину.
2: Lai viņš parādītu kopējo ainu.
1: И самая главная заповедь – это, конечно, именно любовь.
2: Un pats galvenais bauslis, protams, ir mīlestība.
1: Мы не всегда понимаем, какое призвание у какого человека в церкви.
2: Mēs nevienmēr saprotam, kāds aicinājums kādam cilvēkam ir draudzē.
1: И мы не можем и не должны судить других людей.
2: Mēs nevaram un mums nav jātiesā citus cilvēkus.
1: И также о себе, на примере других, не всегда правильно судить.
2: Un nav pareizi arī sevi tiesāt uz citu cilvēku pamata, piemēram.
1: Но нужно просить у Бога большего откровения.
2: Mums ir jālūdz Dievam vairāk atklāsmes.
1: И помощи.
2: Un palīdzības.
1: чтобы он направлял нашу жизнь.
2: Lai viņš vadītu mūsu dzīvi.
1: И наш пути.
2: Un mūsu ceļus.
1: К послушанию ему.
2: Paklausībā viņam.
1: Я не только служу в церкви пастором.
2: Es ne tikai kā mācīties kalpot draudzē.
1: У меня есть и мирская работа.
2: Man ir arī pasaulīgs darbs.
1: И я много молился за эту работу.
2: Un es daudz lūdzu par šo darbu.
1: И мои члены церкви и семьи тоже молились за эту работу.
2: Un man draudzes locekļi un ģimenes locekļi arī par šo darbu lūdza.
1: И я скажу, что Бог и мирскую работу использует, чтобы чему-то научить.
2: Un es varētu pateikt, ka Dievs arī pasaulīgo darbu lieto, lai kaut ko iemācītu.
1: И фактически Бог наш творец всего.
2: Un patiesībā mūsu Dievs ir visa radītājs.
1: И он может учить своим истинам.
2: Un viņš var mācīt uz savas patiesības.
1: И своим путям.
2: Un savus ceļus.
1: Практически везде.
2: Практически visur.
1: И на твоей работе.
2: Gan tavā darbā.
1: Не очень духовной.
2: Kas varbūt nav pārāk garīga.
1: И у тебя в семье.
2: Un tavā ģimenē.
1: Даже если там не все идеально.
2: Pat tad, ja tur viss nav ideāli.
1: И на природе.
2: Un dabā.
1: Ну и, конечно, в церкви.
2: Un, protams, draudzē.
1: И эта работа усиливается, когда мы больше просим его об этом.
2: Un šis darbs paliek stiprāks, tad, kad mēs vairāk to lūdzam.
1: И когда у нас есть стабильный контакт с Богом.
2: Un tad, kad mums ir stabils kontakts ar Dievu.
1: И мы слушаем Слово Божие.
2: Un mēs klausāmies Dieva vārdu.
1: Мы можем наслаждаться.
2: Mēs varam baudīt.
1: Радоваться.
2: Priecāties.
1: Божьим присутствием.
2: Par Dievu klātbūtni.
1: И состоянием принятия.
2: Un tam stāvoklim, ka mēs saprotam, ka esam pieņemti.
1: Что мы прощены.
2: Kad mums ir piedots.
1: И что уже много что-то получается у нас.
2: Un ka daudz, kas mums jau sanāk.
1: И тогда нам не нужно прятаться.
2: Un tad mums nav jāslēpjās.
1: Не из церкви.
2: Не no draudzes.
1: Не от верующих.
2: Не no citiem ticīgajiem.
1: Не от своей совести.
2: Не no savas sirdsapziņas.
1: Не от Слова Божьего.
2: Не no Dieva vārda.
1: Давайте будем молиться.
2: Lūksim.
1: Небесный Отец.
2: Debesu Tēvs.
1: Мы благодарим Тебя.
2: Mēs Tev pateicamies.
1: Что Ты обеспечил для нас все.
2: Ka Tu mums esi visu sagādājis.
1: Чтобы мы были спасены.
2: Lai mēs būtu glābti.
1: Через Иисуса Христа.
2: Caur Jēzu Kristu.
1: И возрастали.
2: Un pieaugtu.
1: В благодати.
2: Žēlistībā.
1: В церкви.
2: Draudzē.
1: Помоги нам.
2: Palīdzi mums.
1: Направь наши пути к послушанию Тебе.
2: Ved mūsu ceļus paklausībā Tev.
1: Дай нам практически понимать Твои заповеди.
2: Lai mēs varam praktiski saprast Tavus baušļus.
1: Дай нам глубже понимать Твое Слово.
2: Lai mēs varam dziļāk saprast Tavu vārdu.
1: Не просто теологически.
2: Ne jau tikai teoloģiski.
1: Но как его делать?
2: Bet kā to darīt?
1: Как его исполнять?
2: Kā to izpildīt?
1: Помоги нам видеть хорошее.
2: Palīdz mums redzēt labo.
1: В тех христианах, с кем мы находимся.
2: Tajos kristiešos, ar kuriem mēs esam kopā.
1: Помоги нам брать хороший пример там, где это нужно.
2: Palīdz mums ņemt labo piemēru tur, kur tas ir vajadzīgs.
1: Помоги нам исправлять наши слабые места.
2: Palīdz mums izlabot mūsu vājās puses.
1: Помоги найти прощение, если кто-то согрешил.
2: Palīdz atrast piedošanu, ja kāds ir grēkojis.
1: И я прошу.
2: Un es lūdzu.
1: Помоги нам найти свое личное призвание во Христе.
2: Palīdz mums atrast savu personīgo aicinājumu Kristu.
1: Помоги нам понять ту специфику.
2: Palīdz mums saprast to specifiku.
1: Которая относится именно к нам.
2: Kas ir attiecās tieši uz mums.
1: Чтобы мы видели, что приоритет в служении для каждого из нас.
2: Lai mēs redzētu, kas kuram no mums ir prioritāte kalpošanā.
1: И я прошу.
2: Un es lūdzu.
1: Разрушь всякий ложный стыд.
2: Izārdi katru nevajadzīgu kaunu.
1: Разрушь всякое унижение человека или его призвания.
2: Izārdi katru pazemojumu cilvēkam un viņa aicinājumam.
1: Помоги каждому чувствовать себя важным и принятым и нужным.
2: Ļauj katram justies svarīgam, pieņemtam un vajadzīgam.
1: Именно так, как ты говоришь в твоем слове.
2: Tieši tā, kā tu runā savā vārdā.
1: И исцели каждое сердце.
2: Un dziedini katru sirdi.
1: Которая разочаровалась и ушла от своего призвания.
2: Un kas ir vīlusies un aizgāja prom no sava aicinājuma.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Я также молюсь о наших молитвенных нуждах.
2: Tāpat es lūdzu par mūsu lūkšanu vajadzībām.
1: Я прошу об укреплении и исцелении Ларисы.
2: Es lūdzu par Ларисис stiprināšanu un dziedināšanu.
1: Пусть твоя сила приходит.
2: Lai tavs spēks nāk.
1: И приносит восстановление.
2: Un atnes atjaunošanos.
1: И пусть каждый день жизни.
2: Un lai katra dzīves diena.
1: Будет здоровее и крепче.
2: Būtu stiprāk un veselīgāk.
1: И принеси твою радость и утешение.
2: Un atnes savu prieku un mierinājumu.
1: Я молюсь также о Гунте.
2: Tāpat es lūdzu par Guntu.
1: Сотвори чудеса исцеления и восстановления.
2: Dari šo dziedināšanas brīnumu un atjaunošanu.
1: Разрушь все планы врага.
2: Izārdi visus vēlnu plānus.
1: И пусть твое царство прославляется.
2: Lai tava valstība tiktu pagodināta.
1: В ее жизни.
2: Viņas dzīvē.
1: Отец Небесный, я благодарю тебя за все власти в нашей стране.
2: Debes Tēvs, pateicos par visām varām mūsu zemē.
1: Спасибо тебе за всех людей, которых ты поставил.
2: Paldies par visiem cilvēkiem, kurus tu esi nolicis.
1: Спасибо за весь порядок, который у нас есть.
2: Paldies par visu kārtību, kas mums ir.
1: Спасибо за ответственность каждого человека, который несет ответственность на своем месте.
2: Paldies par katru cilvēku atbildību, kas nes šo atbildību savā vietā.
1: Поддержи каждые честные руки в его труде.
2: Stiprini katras godīgas rokas viņa darbā.
1: Pusti pridot Božja mūdrasti un Božja strāhu v priņātie rešenī.
2: Lai atnāk Dieva gudrība un dievbība lēmuma pieņemšanā.
1: I ne tolka v Latviju, no v Evrosajūzi.
2: Ne tikai Latvijā, bet Eiropas Savienībā.
1: Blagosavi visiek līderov.
2: Svētī visus līderus.
1: Pusti oni paznājot tebā.
2: Lai viņi iepazīst tevi.
1: И пусть твоя воля исполняется их руками.
2: Un lai ar viņu rokām tava griba tiktu piepildīta.
1: Я прошу мира Иерусалиму и Израилю.
2: Es lūdzu mieru Jeruzalemē un Izraēlam.
1: Я прошу мира Украине и России.
2: Es lūdzu mieru Ukrainai un Krievijai.
1: Я прошу мира другим странам, которые воюют.
2: Es prasu mieru citām valstīm, kas karo.
1: Я прошу помилуй нашу страну.
2: Es lūdzu žēlo mūsu zemi.
1: Продли время мира.
2: Paildzini miera laiku.
1: Защити от войны.
2: Pasargā no kara.
1: Защити от разрушения.
2: Pasargā no sagraušanas.
1: Защити от экономических кризисов.
2: Pasargā no ekonomiskām krīzēm.
1: Особенно уязвимый слои населения.
2: Īpaši tos vājākos iedzīvotājus slāņus.
1: Даруй помощь в проповеди Евангелия всем церквям и всем верующим.
2: Dod palīdzību evaņģēlija sludināšanā visām draudzēm un visiem ticīgajiem.
1: И да будешь ты прославлен.
2: Lai tu tiktu pagodināts.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Āmen.
2: Āmen.
0: Šovakar vakar svētbrīdī atvērtās debesis mums un ar mums kalpoja Salaspils draudzes atmodas mācītājs, rītausmas mācītājs Mihails Bogdanovs.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.